0: Это немножко надо успокоиться. С Бахом. Сейчас Бах будет одна. Очень красивая. Стравинский, Бах. Вы слушаете меня?
1: Да.

Макс играет за Гендер тоже надо сказать. Или как? Вы знаете, ну, может быть, не сразу, но вы узнаете, это Гендер. Ну, это не Гендер тоже. Это вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, водяная, водяная музыка. Водяная. Водяная. Водяная.